0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: Челиши Туарчи Чешен Бонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садая Туркия.
13: Да, да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
4: Эво ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
7: Гидарре ди амурия Тюркия.
11: Ини адала радио суара Тюркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
9: Turkiye une radio sur.

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. В студии Наталья Эрчелик в операторской «Арзу Уста». В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики. Материал, посвященный Дню Матери, калейдоскоп, а также Турция в списке ЮНЕСКО.

В начале коротко о событиях дня. В Стамбуле прошла пятая встреча NextTRT. Международная платформа NextTRT объединила более 1000 молодых голосов со всего мира для обсуждения процессов и технологий, меняющих наше будущее. Анкара и Брюссель готовятся к масштабному расширению экономического сотрудничества, уделяя особое внимание энергетике и оборонной промышленности. Визит бельгийской делегации во главе с королевой Матильдой проходит с 10 по 14 мая. Израиль освободил активистов глобальной флотилии «Сумуд». После парада в Москве по случаю Дня Победы президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, конфликт в Украине идет к завершению. Нападение на полицейский пост в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва привело к гибели по меньшей мере 12 сотрудников правоохранительных органов. Еще трое полицейских получили ранения различной степени тяжести. Израильские поселенцы и военные подразделения провели серию рейдов по населенным пунктам оккупированного западного берега реки Иордан. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях дня. Стамбул вновь оказался в центре внимания мирового сообщества. Здесь прошла пятая встреча NextTRT. Международная платформа NextTRT объединила более 1000 молодых голосов со всего мира для обсуждения процессов и технологий, меняющих наше будущее. От наступления эры ИИ-агентов до борьбы с изменением климата и дискуссий о СМИ и цифровом обществе. В эпоху стремительных глобальных преобразований NextTRT выступает в качестве платформы, где идеи воплощаются в жизнь. Здесь исследуются технологические, социальные и культурные трансформации, определяющие современный мир. От наступления эры ИИ-агентов, когда искусственный интеллект переходит от реагирования на команды к самостоятельным действиям, до идеи достижения свободы от алгоритмов, а также обсуждений борьбы с изменением климата и диалогов о цифровом обществе, СМИ и культуре. Все это NextTRT 2026. Анкара и Брюссель готовятся к масштабному расширению экономического сотрудничества, уделяя особое внимание энергетике и оборонной промышленности. Визит бельгийской делегации во главе с королевой Матильдой проходит с 10 по 14 мая. В состав делегации также входит вице-премьер и министр иностранных дел Максим Приво, министр обороны и внешней торговли

0: Тео Франкен и другие официальные лица. В аэропорту королеву Бельгии и сопровождающую ее делегацию встретили министр по делам семьи и социальных услуг Тюркии Махинур Оздемир Гёкташ и другие официальные лица. Повестка переговоров охватит широкий спектр направлений – от логистики и транспорта до высоких технологий в аэрокосмической отрасли. Посол Тюркии в Брюсселе Гюркем Барыш Тантекин отметил, что предстоящий визит, который совершается впервые за 14 лет, знаменует начало нового этапа в двусторонних отношениях. По его словам, диалог будет строиться с учетом изменившихся геополитических условий. Дипломат подчеркнул, что Бельгия, как страна-основательница ЕС и союзник по НАТО, рассматривает связи с Анкарой через призму стратегического партнерства. В рамках поездки делегация посетит турецкие предприятия оборонного сектора в Анкаре и Стамбуле, что подтверждает приоритетность этого направления. Среди ключевых целей турецкой стороны – развитие совместного партнерства в третьих странах и обсуждение модернизации таможенного союза с ЕС. Израиль освободил активистов глобальной флотилии «Сомут». Граждане Бразилии и Испании входили в состав гуманитарной миссии, направлявшейся в сектор Газа. В воскресенье израильская сторона депортировала Тьяго де Авилу и Саифа Абу Кешека, задержанных при попытке прорыва морской блокады палестинского эксклава. Ранее израильские судебные органы дважды продлевали сроки их содержания под стражей. Как сообщило Министерство иностранных дел Израиля в социальной сети X, активисты были отпущены после того, как их расследование было завершено. Гуманитарная миссия флотилии «Сумут» подверглась атаке израильских сил 30 апреля. Инцидент произошел в районе греческого острова Крит, примерно в 600 морских милях от сектора Газа, истощенного многолетней осадой. Первые суда флотилии с гуманитарным грузом вышли из Барселоны 12 апреля, а основной флот отправился от берегов итальянской Сицилии 26 апреля. Участники акции заявляли своей целью прорыв блокады Газы. С начала октября 2023 года Израиль нанес колоссальный урон инфраструктуре региона, а также убил более 72 тысяч человек и ранил свыше 172 тысяч палестинцев. Президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, конфликт в Украине идет к завершению. Об этом он сказал журналистам после самого скромного парада на 9 мая в Москве за последние годы. Путин также выразил готовность к личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но при условии, если будут достигнуты окончательные договоренности. Президент Путин, в частности, сказал: «Пусть приезжает тот, кто хочет встретиться. Пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать. Но это должна быть окончательная точка». «Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь», – отметил Путин.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Нападение на полицейский пост в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва привело к гибели по меньшей мере 12 сотрудников правоохранительных органов. Еще трое полицейских получили ранения различной степени тяжести. Газета «Дон» со ссылкой на официальное заявление полиции сообщает, что атака началась с подрыва заминированного автомобиля. Согласно данным ведомства, после мощного взрыва, совершенного террористом, вторая группа нападавших открыла по посту массированный огонь. В результате взрыва здание поста было полностью разрушено. Серьезные повреждения получила находившаяся рядом бронированная техника, также пострадали окрестные строения. В связи с большим количеством пострадавших в местных больницах введено чрезвычайное положение. Проблемы безопасности в Пакистане остаются наиболее острыми в регионах Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, имеющих общую границу с Афганистаном. Исламабад возлагает ответственность за дестабилизацию обстановки на движение «Техрик» и «Талибан» Пакистан. По версии пакистанских властей, боевики базируются на территории Афганистана. Однако официальный Кабул эти обвинения последовательно отвергает. Израильские поселенцы и военные подразделения провели серию рейдов по населенным пунктам оккупированного западного берега реки Иордан. Как сообщает агентство Анадолу, нападения сопровождались столкновениями и применением силы против мирных жителей на фоне общего роста насилия в регионе. В южной части Наблуса поселенцы ворвались в деревню Джуриш и город Акраба. Нападавшие забрасывали дома палестинцев камнями и избивали местных жителей. По данным палестинского общества «Красного полумесяца», медики оказали помощь 35-летней беременной женщине и 65-летней женщине, пострадавшим в результате нападения в Джурише. В центральной части западного берега израильские поселенцы атаковали деревню Дейр-Джарир. На место также прибыли силы израильской армии, которые открыли огонь боевыми патронами, ранив палестинца. Параллельно с этим израильская армия провела рейд в городе Эль-Бира, близ Рамалаха. Военные ворвались на автозаправочную станцию, где похитили троих молодых палестинцев и изъяли записи с камер видеонаблюдения. В лагере беженцев Джалазун войска были развернуты в нескольких кварталах, а в Бейт-Умаре солдаты применили слезоточивый газ, от которого пострадали десятки людей. В городе Бейт-Лахм израильская армия совершила налет на свадебный зал, полностью заблокировав прилегающие территории. Эти действия являются частью масштабной эскалации на оккупированных территориях. С начала израильских атак в Газе в октябре 2023 года ситуация на западном берегу резко обострилась. За этот период Израиль убил по меньшей мере 1155 палестинцев, ранил около 11750 человек и похитил почти 22 тысячи жителей. Президент России Владимир Путин предостерег Армению от украинского сценария. Российский лидер заявил, что планы вступления в ЕС требуют референдума и дополнительного изучения. Президент России Владимир Путин заявил, что планы Армении по интеграции с Евросоюзом требуют особого рассмотрения. Об этом он сказал вечером 9 мая во время общения с журналистами после мероприятий по случаю Дня Победы. Отвечая на вопросы о перспективах евроинтеграции Армении, российский лидер предложил провести в стране референдум. По его словам, армянскому руководству было бы вполне логично спросить граждан о том, поддерживают ли они сближение с ЕС. Путин также провел параллели с событиями в Украине. Он заявил, что в случае с Киевом жесткая позиция Евросоюза якобы привела к госперевороту и призвал не доводить до крайности, а заранее определить дальнейший курс. Президент России отметил, что по итогам возможного референдума Москва и Ереван могли бы обсудить условия мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода. При этом он подчеркнул, что Армения не сможет одновременно находиться в двух таможенных союзах. Ранее парламент Армении принял закон о намерении страны вступить в Евросоюз. Документ был одобрен в марте 2025 года и подписан президентом Баагном Хачатуряном в апреле того же года. Власти страны заявляли, что этот шаг направлен на развитие демократических институтов и повышение благосостояния населения. Москва считает, что Ереван стал площадкой для антироссийских заявлений Зеленского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проведение саммита Армения-Евросоюз абсолютно нормальным явлением. По его словам, следование курсу многовекторности во внешней политике является правом Еревана. Тем не менее, Песков выразил недоумение по поводу того, что армянская сторона предоставила трибуну для антироссийских высказываний президента Украины Владимира Зеленского. Представитель Кремля отметил, что в Москве ожидают разъяснений от армянских властей в связи с произошедшим. Как пишет Интерфакс, российская сторона не понимает отсутствия балансирующих заявлений со стороны главы правительства Армении на фоне прозвучавшей критики в адрес России. Дмитрий Песков подчеркнул, что для Москвы принципиально важно, чтобы Ереван не занимал антироссийские позиции. В Кремле подчеркивают, что подобные действия противоречат духу двусторонних отношений. Саммит в Ереване прошел 4-5 мая с участием делегатов из более чем 30 стран. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова также обвинила Ереван в нарушении обязательств перед Москвой. Это были новости.

Сегодня весь мир с радостью отмечает День Матери. У нас есть еще одна прекрасная возможность с любовью вспомнить наших матерей, которые вынашивали нас на протяжении 9 месяцев, ценой неимоверных усилий привели нас в этот мир и сделали все возможное, чтобы обеспечить наше здоровое развитие. Так давайте же не будем стесняться проявлять уважение и любовь к нашим матерям, пока они еще с нами. Даже если мы поцелуем их нежные руки сотни или тысячи раз, этого все равно будет недостаточно. Если мы живем в разных городах с ними, это особый день, когда мы можем хотя бы позвонить им и сказать теплые слова. Поздравляем всех мам с праздником!

Уважаемые слушатели, защита детей от вредного воздействия социальных сетей стала приоритетом не только для себя, но и для правительств. 23 апреля Великое национальное собрание Тюркия приняло новый закон, запрещающий детям младше 15 лет создавать аккаунты в социальных сетях. Насколько нов этот шаг? На самом деле он совсем не нов. Австралия, Франция, Норвегия, Дания, Греция и многие другие страны либо уже предприняли аналогичные шаги, либо готовятся к этому. Европейский Союз также готовится внедрить цифровую систему проверки возраста. Но вот что интересно, в то время как авторитетные европейские СМИ освещают подобные действия как защиту и регулирование, когда речь идет о их странах, в отношении введения таких законов в Тюркии они называют их как спорные запреты и слежку. Одна и та же мера, но другая страна и другой подход. Сегодня в нашем выпуске, подготовленном Юсуфом Эскиром для TRT World, мы рассмотрим новое регулирование социальных сетей в Тюркии и двойные стандарты европейских СМИ по этому вопросу. В Тюркии принят закон, регулирующий использование социальных сетей детьми младше 15 лет. Этот закон, принятый Великим национальным собранием 23 апреля, запрещает детям младше 15 лет создавать аккаунты на платформах социальных сетей и обязывает интернет-провайдеров устанавливать четкий родительский контроль, включая мониторинг времени использования и получение согласия на регистрацию. Согласно закону, платформа обязана оперативно реагировать на жалобы и принимать меры против вводящей в заблуждение рекламы. В противном случае эти нарушения могут привести к санкциям, включая запрет рекламы или ограничение пропускной способности. Цифровые игровые платформы также обязаны внедрить возрастные рейтинги. Закон вступит в силу через 6 месяцев после его публикации в официальном вестнике. То, как СМИ представляют тему своим читателям, используя определенные интерпретационные рамки, существенно влияет на восприятие информации. Медиаорганизации активно используют этот метод для формирования восприятия и влияния на то, как люди реагируют на ту или иную проблему. Медиакомпании, в значительной степени осознавая неэтичность этой практики и ее противоречие теории СМИ, не отказываются от своего рьяного подхода к представлению контента определенным образом. И европейские медиакомпании постоянно демонстрируют яркие примеры того, когда речь идет о Тюрке. Таким примером является то, как журнал Der Spiegel описывает действующие правовые нормы, будь то планируемые Европейским Союзом или внедряемые в Тюрке, как диаметрально противоположные. Просто охарактеризовать это как противоречие будет грубым упрощением, поскольку здесь явно присутствует предвзятость. Der Spiegel описывает действия ЕС по этому вопросу как защиту и регулирование, в то время как турецкий закон изображается как спорный запрет и слежка. Это демонстрирует явное несоответствие во всех отношениях. В изложении этого правового регулирования на Deutsche Welle на турецком языке также присутствуют определенные искажения. В статье, которая на первый взгляд кажется нейтральным новостным текстом, встречаются фразы вроде «есть опасения, что этот запрет может затронуть и взрослых», или же «есть опасения, что приложение может быть нацелено на взрослых пользователей». Это создает негативную основу для интерпретации. Такой подход противоречит как журналистским принципам, так и цели предоставления контента читателям в плюралистическом ключе. Изображение VPN как программного обеспечения, используемого для обхода цензуры в странах с интернет-ограничениями, таких как Тюркия, также подвергается критике за отражение искаженной перспективы. В 2020 году Deutsche Welle на турецком языке заняла аналогичную позицию, негативно описав турецкие правила регулирования социальных сетей. Издание утверждало, что такие правила возможны в странах с высокими правовыми стандартами, таких как Германия, но что в авторитарных государствах риск злоупотребления довольно высок. Хотя сегодня эта позиция, похоже, смягчилась, но она все еще заметна. Thank you.
Не только тюрки, но и многие страны мира ищут решения для защиты детей от

страной, принявшей такой закон, ограничив доступ к таким платформам, как TikTok, Instagram, Snapchat, X и Facebook для лиц младше 16 лет. Франция также предприняла аналогичные шаги, приняв соответствующий закон в Сенате. Ряд азиатских стран также имеют подобные правила. Дания и Норвегия работают над запретом социальных сетей для лиц младше 15 и 16 лет соответственно. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стури заявил, что соответствующий законопроект в этом году будет представлен парламенту. Дебаты продолжаются и в Великобритании. Премьер-министр Кир Стармер подчеркнул, что действующие правила недостаточны для защиты детей от вредного воздействия интернета. Греция объявила о запрете использования социальных сетей лицами младше 15 лет, которая вступит в силу 1 января 2027 года. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новое приложение для цифровой проверки возраста технически готово и будет внедрено в ближайшее время. Это свидетельствует о наличии широкого консенсуса в этой области. Несмотря на различные подходы, очевидно, что многие государства сталкиваются с общей проблемой – защитой детей в мире, все больше использующим цифровые технологии. С помощью этого нового постановления Тюркия стремится внести свой вклад в это глобальное развитие и защитить детей от негативного влияния цифровых сетей.

В нашем путешествии по объектам Тюркии, включенным в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, сегодня мы направляемся в Шанлы-Урфу, к одному из древнейших известных монументальных сооружений в истории человечества. В этом выпуске наша остановка Гёбекли-Тепе, включенный в список всемирного наследия в 2018 году. Согласно данным Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, Гёбекли-Тепе является уникальным культурным объектом, который ставит под сомнение устоявшиеся представления об истории человечества, демонстрируя, что охотники-собиратели могли создавать сложные и монументальные архитектурные сооружения еще до перехода к оседлому образу жизни. Гёбекли-Тепе расположен недалеко от Шанлы-Урфы, у подножия гор Гермус, и представляет собой курганный археологический комплекс. Систематические раскопки, начавшиеся в 1990-х годах, выявили здесь крупные каменные сооружения с круговой планировкой, Т-образные стелы в их центре и богатые рельефные изображения на этих камнях. По данным ЮНЕСКО, эти монументальные структуры датируются периодом между 9 и 8 тысячелетиями до нашей эры, что делает Гёбекли-Тепе одним из самых ранних известных примеров монументальной архитектуры. В основе исключительной универсальной ценности Гёбекли-Тепе лежит новый взгляд на формы организации человеческих сообществ. Долгое время считалось, что оседлый образ жизни и сельское хозяйство являются необходимыми условиями для возникновения сложных социальных структур и монументальной архитектуры. Однако находки в Гёбекли-Тепе показывают, что возможен и обратный процесс. По оценкам ЮНЕСКО, этот объект ясно демонстрирует, что даже до появления земледелия охотники-собиратели могли объединяться вокруг общих символических и ритуальных систем и реализовывать масштабные архитектурные проекты. Рельефы на стелах украшены изображениями животных – лис, змей, скорпионов, диких кабанов и птиц. Эти изображения отражают не только эстетические представления, но и интеллектуальный мир ранних человеческих сообществ, а также их символические формы выражения. По данным ЮНЕСКО, именно эти особенности делают Гёбекли-Тепе уникальной точкой отсчета для понимания ранних систем верований человечества. Подход Тюркии к сохранению и управлению этим объектом привлекает и международное внимание. Гёбекли-Тепе находится под охраной в рамках национального законодательства и управляется согласно плану, координируемому Министерством культуры и туризма.

Как подчеркивается в документах ЮНЕСКО, раскопки ведутся контролируемо с целью сохранения подлинности и целостности объекта, а управление посещениями, научные исследования и меры по охране реализуются в сбалансированном виде. Созданная в последние годы защитная кровельная конструкция стала важной мерой для защиты монументальных каменных сооружений от воздействия окружающей среды. Кроме того, организация маршрутов для посетителей, создание информационных зон и внедрение принципов устойчивого туризма способствует как сохранению объекта, так и его корректной интерпретации. Этот комплексный подход является ярким отражением научно ориентированной политики Тюркии в области охраны культурного наследия. По мере углубления исследований Гёбекли Тепе появляются новые научные направления. В частности, связи с другими неолитическими поселениями региона позволяют рассматривать его в более широком культурном ландшафте. Шанлыурфа и ее окрестности выделяются как центр концентрации ранних неолитических поселений, предлагая целостное понимание этого ключевого этапа в истории человечества. Междисциплинарные исследования, объединяющие археологию, антропологию и экологические науки, показывают, что Гёбекли Тепе – это не просто археологический объект, а многослойный источник знаний, освещающий один из поворотных моментов в истории человечества. Эти исследования способствуют более глубокому пониманию универсальной ценности объекта и его передачи будущим поколениям. Сегодня Гёбекли Тепе – это не только окно в прошлое, но и мощный символ, напоминающий об ответственности за сохранение общего наследия человечества. После включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО осведомленность о нем на международном уровне значительно возросла, а сам объект стал свидетельством накопленного опыта Тюркии и ее приверженности делу сохранения культурного наследия. В следующем нашем путешествии по объектам ЮНЕСКО мы продолжим следовать по следам истории человечества.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye. اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
3: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
11: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Турция ғанг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна радио Каяна.
14: Петершия радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция вину радио са.
16: Айч радио Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция оваза.
19: Гиплеер Турция тети радио фи.
6: Е садай Турция.
3: Аңлаватқаныңла Түркия Авазы Радиосы.
4: Эдо Ифонетис Түркия.
0: Овди Радио Глас Түркия.
5: Гидарды еди Амурия Түркия.
12: Ини Адала Радио Суара Түркия.
14: Ини Дая Кисуахили Саути Я Түркия.
1: Эсте Радио Вож Де Түркия.
11: Кочирава Түркия Но Кой Радио Дес.
6: Зборува Гласот на Түркия.
16: Эфирде Туркия Овозы Радиоса.
0: Ит Туркия Хонгия Радиоя. Овды Радио Глаз Туркия.
6: Туркия Үні Радиосы.
0: Бурасы Туркия Нин Сеси Радиосы.

И в завершение коротко о событиях дня. В Стамбуле прошла пятая встреча NextTRT. Международная платформа NextTRT объединила более 1000 молодых голосов со всего мира для обсуждения процессов и технологий, меняющих наше будущее. Анкара и Брюссель готовятся к масштабному расширению экономического сотрудничества, уделяя особое внимание энергетике и оборонной промышленности. Визит бельгийской делегации во главе с королевой Матильдой проходит с 10 по 14 мая. Израиль освободил активистов глобальной флотилии «Сумуд». После парада в Москве по случаю Дня Победы президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, конфликт в Украине идет к завершению. Нападение на полицейский пост в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва привело к гибели по меньшей мере 12 сотрудников правоохранительных органов. Израильские поселенцы и военные подразделения провели серию рейдов по населенным пунктам оккупированного западного берега реки Иордан. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووچ د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Ден Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
6: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
11: Эво ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
13: Гидарреди амурия Тюркия.
0: Ини адала радио суара Тюркия.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو بلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Дэн Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Этерчия Радио Садгури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Уни Радио Са.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
4: Гиплеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
6: Аңлап аткыныңлар, Тюркия овоза радиосу.
14: Эзо ифонитис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидарре ди амурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.